ali знаю, как ним Почувствовал из попада, як ты поля Прошу раны начал солнце палить Стукан ебе махни, пить давай ему горячий А на сдачу, сборик прокладаю дому шляху Не памятаю ничего, это было с горчим печенем Чебешу знает и звучит тихо

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят, мадяр на звездку. Пора просилать.

0: Jesus. Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.